имиш гиге гоуча гоудгена ногу радио. Я и маккар ге радио гоуча гоудгена ногу гелера.